назад в Париж, красавица и слюна. Вся молодежь по ней с ума сходила, называя Венерой московской. Граф Сен-Жермен среди других, так-то еще красавец, пленился ею. Но безуспешно он вздыхал по графине.

0: Я спать спокойно может, трудновато любовника и пылкого сыскать.
1: Послушай,

сердце мучилось сознанием моей вины перед тобой. Успокой меня. Сегодня жду тебя на набережной, когда нас никто не сможет видеть там. Если до полуночи ты не придешь, я должна буду допустить страшную мысль, которую гоню от себя. Прости, прости, но я так страдаю.

0: мне одному они принадлежат.
1: Ольгер, что ты говоришь? Опомнись!
0: Ах, я забыл, ведь ты еще не знаешь три карты. Помнишь, что тогда еще я выиграл?

0: Позвольте мне поставить карту.
1: Вот чудеса,
2: вот чудеса, вот чудеса, наш Герман, наш Герман.
3: Приятел, поздравляю с разрешением столь долгого поста.
4: А сколько?
0: 40 тысяч.
5: Тройка!